Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

твое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

А если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука мои года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

теперь. Ну а может быть, наоборот, где-то рядом живет. Летний вальс зашуршал.

летний вальс в доме том, где мы жили с тобой. Летний вальс влажных улиц и сонных аллей. Летний вальс наших пройденных, прожитых дней. Теплый свет

поджавший хвост. И в печальных его глазах был лишь только вопрос. В темноте еле слышится шепот цветов. Вместе том, где мы все понимали без слов. И подслушивал старый двор тот нехитрый наш разговор. Вот и помним мы каждый взгляд, каждый звук до сих пор. Летний вальс из окна в тишине городской. Летний вальс в доме том, где мы жили с тобой. Летний вальс влажных улиц и сонных аллей. Летний вальс наших пройденных, прожитых дней. Город спит, пахнут улицы летним дождем. И слегка фонари освещают твой дом. И открыта в подъезде дверь, где любовь не живет теперь. Но, может быть, наоборот, где-то рядом живет любовь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 7 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Эстония впервые отправила мигрантов-нелегалов обратно в Латвию. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: 8 мигрантов из Эфиопии, обнаруженных в Эстонии после незаконного въезда в Европейский Союз через белорусско-латвийскую границу, в среду были переданы латвийской погранохране. За последние недели в Эстонии обнаружены 99 мигрантов, которые незаконно пересекли белорусскую границу и пытались попасть в страны Северной Европы через таллинские порты. Европейские учреждения утверждают, что этот маршрут миграции является гибридной атакой, организованной белорусским режимом. В среду на погранпереходе Икла эстонский департамент полиции погранохраны в 9 утра передал латвийской стороне первых 8 нелегально въехавших мужчин. В сообщении департамента говорится, что эти мужчины из Эфиопии находились в Эстонии без законных оснований и проникли из Беларуси через Латвию. Департамент указал, что мигранты планировали через Эстонию отправиться в другие страны Шенгенской зоны и что ни один из них не выразил желания ходатайствовать о международной защите. Из 8 переданных Латвии граждан Эфиопии один утверждал, что является несовершеннолетним, но его слова не нашли подтверждения, отмечает ведомство. Глава бюро Северной префектуры погранохраны Индре Кару сообщил, что полиция Эстонии находится в постоянном контакте со своими латвийскими и литовскими коллегами. «Наша общая оценка заключается в том, что миграционное давление в ближайшее время не спадет. Мы вместе с партнерами по странам Балтии готовы оперативно реагировать на постоянно меняющиеся обстоятельства», отметил Ару. С июля эстонская полиция задержала в общей сложности 99 иностранцев, которых есть основания связывать с исходящим из Беларуси миграционным давлением на латвийской границе. Между странами Балтии с 1995 года действует соглашение, регулирующее реадмиссию лиц, незаконно пребывающих в стране. На его основании иностранцев, которые незаконно проникли в Эстонию через Латвию, можно отправить обратно в Латвию.
2: Про президента.
1: Президент Эдгар Ринкевич призывает Министерство здравоохранения как можно скорее найти решение для дополнительного финансирования лечения онкологических пациентов и пациентов с сахарным диабетом. В среду в Юрмальской резиденции Ринкевич встретился с министром здравоохранения Хасамом Абумери. Президент выслушал позицию министра о дальнейших шагах по реализации изменений в больничной сети. Также во время встречи обсуждались приоритеты здравоохранения в госбюджете на 2027 год. Президент и глава Минздрава говорили о мерах по обеспечению непрерывности деятельности медучреждений в кризисных ситуациях, улучшению доступности лекарств, доступности детской стоматологии, сотрудничестве региональных больниц и доступности специалистов в регионах.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди, при слабом или умеренном западном юго-западном ветре температура воздуха будет колебаться от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в некоторых местах Латгала. В Риге переменная облачность с возможными кратковременными дождями. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цитасантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цитасантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
0: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Чикейн, Сандер Ван Дорн, Джокин Миллер, The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
3: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: С музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном, юго-западном ветре температура воздуха будет колебаться от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в некоторых местах Латгала. В Риге переменная облачность с возможными кратковременными дождями. Ветер слабый, юго-западный. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
0: Реклама.
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова в сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
4: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию

Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Уржцы Матырдзинж. Мы открыты и каждый день ждем вас в гости. Свежие фермерские фрукты, овощи, молочные продукты, а также рыба и копченое мясо. Все от проверенных производителей. И не забудьте попробовать свежайший мед прямо от пчеловодов. А еще уличная еда со вкусами разных кухонь мира, продукты со всей Латвии и даже больше. Удобная бесплатная парковка. Подъезжайте, как вам удобно. Пурцы Матырдзинж. Живое, вкусное, настоящее. Дзелзвас 38А. Место, куда хочется возвращаться.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Геопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Геопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билишусервис ЛВ.
2: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
0: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Судрабусы.

0: и флэш. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
2: Прежнего.
3: Я знаю пароль.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 8 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Из-за нехватки средств рижский роддом летом закрывает этаж семейными палатами. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Из-за сокращения государственного финансирования в рижском родильном доме этим летом временно закрыт шестой этаж, где находятся в общей сложности 10 семейных палат. Бюджет учреждения в этом году примерно на 750 тысяч евро меньше первоначально запланированного, что вместе с ограниченной доступностью персонала этим летом вынудило принять решение временно приостановить работу шестого этажа. Председатель правления рижского родильного дома Санта Маркова в интервью ТВ3 подтвердила, что с июня и временно до 25 августа закрыт весь шестой этаж, где находятся 10 семейных палат. При этом она подчеркнула, что услуга семейных палат полностью не прекращена. Они по-прежнему доступны на третьем и четвертом этажах, где всего есть 27 таких палат, и в большинстве случаев их количество позволяет удовлетворить спрос. Однако в отдельные дни семейные палаты могут быть заняты. Особенно это происходит, когда роженец больше обычного или пациенткам после сложных родов приходится дольше оставаться в больнице. Рижский родильный дом, крупнейшее учреждение родовспоможения в Латвии, закрытый этим летом шестой этаж – отдельный этаж, созданный около 12 лет назад, когда число родов было значительно выше – около 6 тысяч в год. Тогда же государственное финансирование было больше. В этом году сокращение финансирования заставило пересмотреть расходы и по другим направлениям. Не так, что мы начали с палат. Это было одним из последних решений, отметила Маркова. В начале года учреждение сократило административные расходы. Например, был уменьшен состав правления Рижского родильного дома. Также был пересмотрен состав другого административного персонала. Кроме того, этим летом родильный дом открыл 3 новые отремонтированные семейные палаты. Решения по их обустройству и дизайну разработали сами сотрудницы учреждения. Маркова признала, что родильный дом не может позволить себе нанимать дизайнеров интерьера. Поэтому при обустройстве палат пришлось полагаться на собственные идеи.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди, при слабом или умеренном западном юго-западном ветре температура воздуха будет колебаться от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в некоторых местах Латгала. В Риге переменная облачность с возможными кратковременными дождями. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Ginger.
1: Новая песня на Авторадио Латвия.
2: Татьяна Буланова. А я все та же.

0: Автомонитор.
1: А между тем, на календаре уже 6 августа, и менее чем через месяц начнутся настоящие пробки. А вот эти нынешние двух- и трехбальные утренние затруднения будем вспоминать как летнюю сказку под названием «Пока не наступил сентябрь». Трафик действительно по утрам остается легким и благоприятным. В данный момент двойка на мониторе, дороги загружены на 27% и считанное число заторов. Один из них может задержать более чем на 10 минут. Это улица Юглас перед Малианас в сторону кольца Бикернику. Кроме того, отметим Карля Ульманя Гатвы перед Лепаес в направлении Спицы. Здесь уже можно оставить около 15 минут. И также отметим 10-минутную классику на Густава Земгала Гатвы перед Бриево со стороны Восточной магистрали. Это наши пробочные лидеры на данный момент. В остальном почти везде свободное движение, в том числе на переходе с Елговского шоссе А8 на Венебас Гатвы. Со вчерашнего дня здесь произошло изменение в организации движения. Теперь как в Ригу, так и в направлении Елговы транспорт проезжает по новой эстакаде, но без всяких проблем. А вот если вам надо в торговый центр Алая, то заезд для машин со стороны улицы Озолцема закрыт, и заехать на стоянку торгового центра можно лишь со стороны Венебас Гатвы. Внизу под эстакадой есть ротационный круг, развешаны указатели, в том числе и для тех, кому надо проехать в Тирайны или Марупе. Однако разобраться можно, стоит лишь проехать здесь хотя бы раз. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны, а всем, кто с нами, удачного дня!
0: Автомонитор Авторадио. Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона. Идеальный кофе. Каждый день.
3: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Джокин Миллер и The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
4: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10». Когда вкус говорит сам за себя.
5: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
6: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
5: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
6: Если чё, я пах.
5: Билеты в кассах «Билеш и сервис».
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Да-да.
1: Дорога длинная,
2: но с музыкой всегда светлее.
1: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: знаете, словила себя на мысли, что Авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном, юго-западном ветре температура воздуха будет колебаться от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в некоторых местах Латгала. В Риге переменная облачность с возможными кратковременными дождями. Ветер слабый, юго-западный. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
0: Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: Празднуем 30-летие Parkside. Откройте для себя наш ассортимент инструментов. С четверга. Станок для заточки сверл 19 евро. Строительный фен 9 евро. И органайзер для инструментов 9 евро. Lidl. Стоит того.
3: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека.ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека.ЛВ. Все условия на Апотека.ЛВ. В хороших руках. Апотека.
0: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Судрабусы.

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.

0: Автомонитор.
1: Тем временем продолжается утренний час пик в латвийской столице. Трафик находится в диапазоне от 3 до 4 баллов. При этом есть существенные затруднения, но их немного, где-то полтора десятка на весь город. Одно из них – это Карля Ульманегатва перед Лепое в сторону Юрмалского шоссе. Есть пробочка и в обратном направлении, также перед Лепое в сторону центра. Кстати, на участке Лелрбе-Скалнцема перед Мелсела затор в центр будет поменьше. В другой части города серьезно тормозит улица Юглас перед Малинас в сторону кольца Бикернеку. А также всегда на месте классика на Густава Земгала Гатве перед Брейбе со стороны Восточной магистрали, где можно оставить порядка 10 минут. Еще раз напомним об изменении в организации движения в районе торгового центра Алея, на стоянку которого теперь можно заехать только со стороны Венебас Гатве. А вот с улицы Узлцема в заезд закрыт. Зато свободно можно проехать по новому виадуку со стороны Елговского шоссе на Венебас Гатве, а также в обратном направлении, кому нужно, на А8. А вот чтобы проехать в Тирене или Марупе, здесь нужно следить за указателями. Но они там есть. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Оставайтесь внимательными и всем пожелаю безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Выгодное предложение уже в Бунете в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 22 000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецивс АБЦ.
3: Šovas ar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
2: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
3: Все, что я помню.
2: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 9 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Медики стран Балтии пройдут совместную стажировку в украинских больницах. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: На этой неделе в больнице Украины на стажировку отправились 5 медицинских специалистов из Литвы и по 2 из Латвии и Эстонии. Речь идет о первой совместной группе балтийских медиков, которая примет участие в профессиональной стажировке. До сих пор Литва координировала 14 стажировок своих медицинских специалистов в больнице Украины. Присоединение латвийских и эстонских коллег повысит готовность стран Балтии действовать в условиях военного конфликта и других масштабных кризисов. Стажировки проходят в медучреждениях Украины, накопивших практический опыт лечения раненых военнослужащих и гражданских лиц, а также организации медицинского реагирования в военных условиях.
2: Про Ригу.
1: В пятницу 7 августа в Риге на улице Оэра Вацеетиса пройдут практические учения, в ходе которых Рижское самоуправление совместно с партнерами будет строить противомобильные инженерные сооружения. Физические препятствия предназначены для замедления передвижения сил противника в городской среде. Цель учений – проверить и усовершенствовать способность задействованных служб согласованно действовать в случае угрозы государству, сообщили в самоуправлении. Учения пройдут в пятницу с 9 утра до 19 часов на участке улицы Вацеетиса от бульвара Узварас до пешеходного моста через Марупите. Наиболее активные практические работы запланированы с 10 до 15 часов. Во время учений специалисты, используя тяжелую технику, возведут разные препятствия, используя бетонные блоки, противотанковые металлические ежи, бревна и другие элементы. Также будет проверено разделение территории на функциональные зоны и безопасная организация потока людей. По соображениям безопасности места проведения учений будет разделено на учебную, безопасную и зоны с ограниченным доступом. Организаторы подчеркивают, что это заранее запланированные учения, и у жителей нет оснований для беспокойства. В связи с проведением учений 7 августа с 9 до 19 часов на указанном участке будет ограничено движение транспортных средств и пешеходов. Жители призывают соблюдать установленные дорожные знаки, ограждения и указания организаторов, а также заранее планировать альтернативные маршруты передвижения. В практических работах будет задействовано около 15 участников, а за их проведением будут наблюдать около 50 наблюдателей из госучреждений и учреждений самоуправлений. Учения организуют и координируют Управление гражданской защиты Рижского самоуправления в сотрудничестве с инженерной ротой 1-й Рижской бригады «Земессардзе».
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди при слабом или умеренном западном юго-западном ветре. Температура воздуха будет колебаться от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в некоторых местах Латгала. В Риге переменная облачность с возможными кратковременными дождями. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
1: Свежее местное, без добавок. Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
2: Свежее?
3: И местное?
2: Верно.
3: Без добавок?
2: Без добавок.
3: Очень хорошо.
1: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl LV. Lidl стоит того.
4: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном, юго-западном ветре температура воздуха будет колебаться от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в некоторых местах Латгала. В Риге переменная облачность с возможностью.

0: возможными кратковременными дождями. Ветер слабый, юго-западный. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
1: Реклама.
2: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
3: No 28. jūlijā veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Konfekšu kārba Raffaello 150 gramu. Jaunā cena 3,99 €. Ietaupījums 1,30 €. Karsti kūpinātas mednieku cepamdesiņas Forevers 520 gramu. Jaunā cena 3,29 €. Ietaupījums 70 €. Maxima.
4: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
5: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
6: Легендарная группа Нэнси возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа Нэнси готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
7: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси. Моя

0: Лето продолжается.
1: Авторадио Латвия.
2: 103.2 FM.
3: Где-то пригород столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы.

0: Автомонитор.
1: Удивительное дело, на протяжении недели, начиная с 29 июля, в Риге и столичном регионе по будням происходило более 90 аварий. К примеру, в понедельник и вторник было 97 и 93 ДТП соответственно. А во вчерашнюю среду вновь резкое снижение аварийности практически на 20% до 75 аварий в сутки. Последний раз такой показатель регистрировался во вторник 28 июля. С чем это связано, сказать пока сложно, возможно, атмосферное давление виноваты или космические силы, но факт остается фактом. Мы продолжаем идти по сводке госполиции за 5 августа. В 75 ДТП пострадали 8 человек, в том числе пешеход и, внимание, 5 велосипедистов. Охота на двухколесных продолжается. Патрульные составили вчера 48 протоколов и при этом не задержали ни одного под воздействием наркотических веществ или в состоянии алкогольного опьянения. Что касается трафика, на максимуме перед 9 часами было 4 балла, загруженность дорог в моменте достигала 45%. 22 затора дополнили картину утреннего часа пик. К этой минуте движение подуспокоилось, тройка вернулась на монитор, остается лишь несколько заметных заторов. Отметим улицу Юглас перед Малиенас в сторону Бикернекского кольца, Густава Земгалгату перед Брибес в направлении порта и на Карле Ульманя Гатве несколько заторов в обоих направлениях, особенно перед Лепес в сторону Юрмалского шоссе. Ну что ж, выбираем оптимальный маршрут, ищем объездные пути, и на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин, пожелаю всем хорошего дня и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Молоко 1 литр 69 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И майонез «Ориджинал» 855 миллилитров 3,59. «Лидл» стоит того.
3: Смит 5. августа Dzintaru koncertzālē koncerts ar īpašu atmosfēru. Publikas beznosacījumu mīlulis Valērijs Meladze. Viņa dziesmas ir patiesu emociju un sirsnības pilnas. Tās nav tikai hiti, bet daļa no katra klausītāja personīgā stāsta. Biļetes pārdošanā biļešu servisa tīklā.
4: Cenas dzeltenas tik skaļas.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новом

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про депутатов.
1: Премьер-министру Андрису Кулбраксу известны несколько случаев возможных манипуляций с компенсациями депутатам Сейма, когда они запрашивались необоснованно. Об этом премьер-министр заявил в среду после встречи с президентом Эдгаром Ленкевичем. Премьер отметил, что, по его мнению, зарплата депутата Сейма вполне адекватна, и депутаты от регионов избираются не для того, чтобы 4 года жить в Риге. Их избирает регион, и избиратели хотят, чтобы их интересы были представлены в Сейме. Это означает, что депутат должен присутствовать там, но в то же время присутствовать и на заседаниях, и в комиссиях Сейма, сказал Кулбаркс. Отвечая на вопрос, нельзя ли ввести для депутатов Сейма служебные гостиницы, премьер отметил, что такая дискуссия возможна, но решить это должны сами парламентарии. Ренкевич также выразил мнение, что это вопрос повестки дня Сейма. По мнению президента, с приближением выборов у кандидатов в депутаты есть прекрасная возможность высказать свое мнение о том, какую они видят политику вознаграждения для депутатов. Напомним, что парламентарии могут получать компенсацию расходов на аренду жилья и транспорт, в том числе за использование общественного транспорта.
3: Про исследования.
1: Согласно данным опроса банка Цитаделла, рост расходов на продовольствие и транспорт по-прежнему вызывает наибольшие опасения у жителей Латвии. 66% опрошенных больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт. При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили, что их беспокоит увеличение арендных платежей или выплат по кредитам, а 13% опасаются подорожания отдыха и развлечений. 4% опрошенных заявили, что рост цен ни в одной из категорий их не волнует. Данные опроса показывают, что опасения жителей по поводу роста цен существенно различаются в разных возрастных группах. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше всего волнуют цены на продукты питания. Для жителей трудоспособного возраста в группах 30-39 и 40-49 лет особенно актуальны расходы на личный транспорт. А в группе 60-74 лет большую часть населения беспокоит рост цен на лекарства и медицинские услуги.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 21 до 29 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 25 до плюс 28 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Одни артисты становятся символами своего времени, другие остаются с публикой на десятилетия. Александр Айвазов сумел сделать и то, и другое. Сегодня у него состоялась премьера новой песни «Не ты». Александр – одна из ярких звезд 90-х. Именно тогда вся страна пела его хиты «Лилии» и «Бабочка Луна». Музыкальное образование он получил в училище имени Гнесиных, а позже окончил ГИТИС. Со временем артист стал не только исполнителем, но и композитором, начав писать музыку для кино и телевизионных проектов. Сегодня Александр продолжает активно гастролировать, записывает новые песни и регулярно радует поклонников премьерами. Встречайте, Александр Айвазов. «Не ты».

0: Реклама. 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane, Sander Van Dorn, Joachim Miller, The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
5: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
5: Если чё, я пах.
4: Билеты в кассах «Билеши сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все по

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Многие водители хотя бы один раз задавались этими вопросами. Можно ли смешивать моторные масла? Почему современные автомобили стали заметно крупнее своих предшественников? И всегда ли скрип тормозов означает неисправность? Давайте разбираться. Ситуация знакома многим. Уровень масла оказался ниже нормы, а под рукой канистра другого производителя. Что в этом случае делать? Специалисты говорят, в экстренной ситуации смешивать современные моторные масла можно, если они имеют одинаковую вязкость и соответствуют требованиям производителя автомобиля. Доехать до сервиса такой вариант позволит без серьезных последствий. Но постоянно так делать не стоит. У каждого производителя свой пакет присадок, и при регулярном смешивании свойства масла могут ухудшаться. Поэтому после такой вынужденной доливки лучше как можно скорее заменить масло полностью. Если поставить рядом автомобиль начала 2000-х и его современного преемника, разница будет заметна сразу. Новые машины стали шире, выше и тяжелее. Главная причина – безопасность. Современный автомобиль должен выдерживать гораздо более жесткие краш-тесты, поэтому в конструкции появились усиленные стойки кузова, дополнительные элементы защиты и зоны программируемой деформации. Добавьте к этому множество электронных систем безопасности, более сложную шумоизоляцию и требования к комфорту, и станет понятно, почему каждое новое поколение автомобилей постепенно прибавляет в размерах и весе. Скрип при торможении не всегда означает, что пора срочно ехать в сервис. Иногда причина вполне безобидная. Например, после дождя на тормозных дисках появляется тонкий слой ржавчины, который исчезает уже после нескольких торможений. Скрип могут вызывать и особенности состава современных тормозных колодок, особенно если они рассчитаны на длительный срок службы. Но если посторонний звук стал постоянным, усиливается или сопровождается вибрацией, откладывать диагностику не стоит. Причиной могут быть изношенные колодки, поврежденные диски или неисправность тормозного механизма. А с тормозной системой, как известно, лучше не экспериментировать. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном, юго-западном ветре температура воздуха будет колебаться от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в некоторых местах Латгала. В Риге переменная облачность с возможными кратковременными дождями. Ветер слабый, юго-западный. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
3: Реклама.
4: Выгодное предложение уже в Бунэцивс АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунэцивс АБЦ.
5: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
6: Снижаем цены на овощи и фрукты. Опускаем цены в магазинах Lidl с понедельника. Помидоры на ветке 1 килограмм евро 49. Огурец 1 штука 99 центов. И молодой картофель в сетке 1 килограмм 69 центов. Lidl стоит того.
5: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вондерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября Вондерсала. Группа «Сплин». кажется. 5 сентября. Вондерсама.
3: Люди ночами.
5: Билеты на fridayticket.com.
7: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv.

Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье, и тебя приведу в этот

0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков, подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим. 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Белишу-сервис ОВ.
1: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека.ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаш, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека.ЛВ. Все условия на Апотека.ЛВ. В хороших руках. Апотек.
0: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Роксет UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на билишусервис.лв.
2: Город затихает, огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Цинтри. Вера
4: Прежнего.
5: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
5: А я простила, я простила.
3: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты в кассах Билишу-сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про инициативы.
1: Министр юстиции Эдвард Смилтонс предлагает использовать для финансирования общественно значимых функций средства, которые в течение длительного времени остаются невостребованными на закрытых счетах иностранных резидентов и юридических лиц в финансовых учреждениях Латвии. Предложение касается только тех счетов, которые финансовое учреждение уже закрыло по собственной инициативе, но на которых остались денежные средства. Если клиент не востребует эти средства в течение 5 лет после закрытия счета, они смогут перейти в собственность государства, предлагает Министерство юстиции. Новый порядок не будет распространяться на физических лиц резидентов Латвии, а также на замороженные, арестованные или подлежащие взысканию средства. Согласно данным Латвийской ассоциации финансовой отрасли, на начало 2025 года в латвийских кредитных учреждениях насчитывалось более 39 тысяч таких счетов, на которых в общей сложности находилось почти 27 миллионов евро. По мнению Минюста, невостребованные в течение длительного времени средства можно было бы направить на финансирование общественно значимых инициатив, в том числе на помощь детям и молодежи.
3: Про энергетику.
1: Согласно последним данным Евростат, доля энергии из возобновляемых источников в валовом конечном потреблении энергии в ЕС достигла 26,2%. Для сравнения, в 2004 году, когда началось введение этой статистики, этот показатель составлял всего 9,6%. Это означает, что все больше энергии, которую мы повседневно используем, является зеленой, подчеркнул эксперт в области энергетики и исполнительный директор Eurowind Energy Артур Томс. По его словам, Латвия в этом топе на 4-м месте, после Швеции, Финляндии и Дании, и впереди своих соседей – Эстонии 6-е место и Литвы 7-е место. Наиболее впечатляющий результат зафиксирован в сфере электроэнергетики. По последним расчетам, уже 49,9% валового потребления электроэнергии в ЕС обеспечивают возобновляемые источники, что более чем втрое превышает уровень 2004 года – 15,9%. Эксперт отметил, что электроэнергетику с помощью ветропарков и солнечных станций озеленить проще и быстрее всего. А вот отопление домов и особенно транспорт декарбонизировать намного сложнее. Там все еще доминируют газ, нефть и уголь.
3: Про погоду.
4: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 21 до 29 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 25 до плюс 28 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: дело мастера.
1: Когда капает смеситель в ванной, это не просто раздражающий звук, это настоящий сигнал о неисправности. Обычно такие вещи женщины замечают первыми, но если рядом нет мужчины, а кран капает каждую минуту, появляется желание разобраться самой. Первое. Перекройте воду. Вентиль под раковиной или рядом с ванной найти несложно. Откройте кран и убедитесь, что поток остановился. Тогда можно спокойно работать. Далее. Отключите подачу воды и открутите декоративную крышку на ручке смесителя. Часто там прячется винт, который фиксирует рычаг или маховик. После этого снимите ручку и корпус, чтобы добраться до картриджа или уплотнительной прокладки внутри. Самая распространенная причина течи – это износ или загрязнение этих элементов. Прокладка стала тонкой, картридж заискрился от кальция и песка, и вода начинает просачиваться при закрытом кране. Подготовьте новую прокладку, или если смеситель однорычажный, тогда новый картридж. Установите деталь, аккуратно соберите механизм и включите воду. Проверьте, нет ли повторного подтека. Если все в порядке, значит, вы справились. Важно не оставлять капель постоянными. Они не только раздражают слух, но и говорят о том, что нагрузка идет на другие узлы, когда появится коррозия или более серьезная поломка. А умение взять в руки ключ и провести ремонт – это уже дело мастера.
0: Дело мастера. Реклама.
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
3: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
4: Экономьте с Lidl Plus еще больше. С пятницы с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на ассортимент фруктов и овощей. Скидка 30% на ассортимент мяса для гриля. Скидка 30% на ассортимент мороженого. И скидка 30% на ассортимент хозяйственных товаров. Подробнее Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
5: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Джоакин Миллер. The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Интересный факт. Движущееся по внутреннему радиусу колесо вращается медленнее, когда автомобиль поворачивает.
1: Когда автомобиль поворачивает, колесо вращается медленнее, так оно меньше подвергается износу. Разницу угловых скоростей обеспечивает дифференциал. Подобное устройство было известно еще древним грекам. К примеру, его применяли в механизме для расчета движения Солнца и Луны.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном, юго-западном ветре температура воздуха будет колебаться от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в некоторых местах Латгала. В Риге переменная облачность с возможными кратковременными дождями. Ветер слабый, юго-западный. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
0: Реклама.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко 1 литр 69 центов. Яйца 10 штук евро 79. И майонез Original 855 миллилитров 3,59. Lidl стоит того.
3: Бурцема Тырдзинш. Мы открыты и каждый день ждем вас в гости. Свежие фермерские фрукты, овощи, молочные продукты, а также рыба и копченое мясо. Все от проверенных производителей. И не забудьте попробовать свежайший мед прямо от пчеловодов. А еще уличная еда со вкусами разных кухонь мира, продукты со всей Латвии и даже больше. Удобная бесплатная парковка. Подъезжайте, как вам удобно. Бурцема Тырдзинш. Живое, вкусное, настоящее. Дзелзовас 38А. Место, куда хочется возвращаться.
4: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
5: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака воспринимает человека. Понимает ли питомец слова своего хозяина или реагирует только на интонацию и жесты? Каждый владелец разговаривает со своей собакой. Мы объясняем правила, делимся эмоциями, хвалим и иногда ругаем. Долгое время считалось, что собака улавливает лишь тон голоса, а сами слова для нее не имеют значения. Однако исследования показывают, что все устроено сложнее. В ходе экспериментов ученые наблюдали за работой мозга собак разных пород. Животным включали знакомые и нейтральные слова и фиксировали реакцию мозга. Оказалось, что собачий мозг обрабатывает речь похожим образом на человеческий. Одни области реагируют на значение слов, другие — на интонацию. Это означает, что собака воспринимает не только эмоции в голосе, но и сами слова. Собаки способны запоминать десятки и даже сотни слов. Чаще всего это те слова, которые регулярно звучат в определенных ситуациях. Хвалебные слова, команды и бытовые фразы постепенно связываются у собаки с конкретными действиями и последствиями. Даже без яркой интонации знакомые слова вызывают у нее интерес и ожидание одобрения. При этом нельзя с уверенностью сказать, что собака понимает слова так же, как человек. Скорее всего, она запоминает устойчивые связи между звучанием слова, эмоцией хозяина и результатом. Если произнести незнакомое слово с ласковой интонацией, собака поймет настроение. Если же сказать знакомое хвалебное слово нейтрально, она все равно уловит его значение, хотя реакция будет слабее. В дрессировке это особенно заметно. Собаки выполняют команды, опираясь на запоминания и ассоциации. При этом они часто реагируют не только на точную форму слова, но и на похожие варианты. Это говорит о развитом умении сопоставлять звуки и смысл ситуации. И пока мы учимся осознавать, как собака слышит и воспринимает нашу речь, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах.
2: Реклама. Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10». Когда вкус говорит сам за себя.
3: Свежее, местное, без добавок, свежее, местное, без добавок.
4: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
3: Свежее, местное, без добавок.
5: Свежее?
6: Свежее.
5: И местное?
6: Верно.
5: Без добавок?
6: Без добавок.
5: Очень хорошо.
4: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов, 2 евро, 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
7: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
8: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про топливо.
2: В июле по сравнению с июнем средняя цена топлива в Латвии снизилась на 3,5%, сообщили в Центральном статистическом управлении. Цена на дизельное топливо уменьшилась на 3,7%, на бензин на 2,5%, на автогаз на 6,2%. По сравнению с июлем 2025 года средняя цена топлива выросла на 9,9%. Дизельное топливо за год подорожало на 10%, бензин на 11,3%, а цена автогаза снизилась на 0,7%.
4: Про депутатов.
2: Премьер-министру Андрису Кулбраксу известны несколько случаев возможных манипуляций с компенсациями депутатам Сейма, когда они запрашивались необоснованно. Об этом премьер-министр заявил в среду после встречи с президентом Эдгаром Линкевичем. Премьер отметил, что, по его мнению, зарплата депутата Сейма вполне адекватна, и депутаты от регионов избираются не для того, чтобы 4 года жить в Риге. Их избирает регион, и избиратели хотят, чтобы их интересы были представлены в Сейме. Это означает, что депутат должен присутствовать там, но в то же время присутствовать и на заседаниях, и в комиссиях Сейма, сказал Кулбрекс. Отвечая на вопрос, нельзя ли ввести для депутатов Сейма служебные гостиницы, премьер отметил, что такая дискуссия возможна, но решить это должны сами парламентарии. Ринкевич также выразил мнение, что это вопрос повестки дня Сейма. По мнению президента, с приближением выборов у кандидатов в депутаты есть прекрасная возможность высказать свое мнение о том, какую они видят политику вознаграждения для депутатов. Напомним, что парламентарии могут получать компенсацию расходов на аренду жилья и транспорт, в том числе за использование общественного транспорта.
4: Про природу.
2: В Латвии началась солярная осень, свидетельствуют данные timeanddate.com. Самая светлая часть года, или солярное лето, началась 7 мая и завершилась 5 августа. Самые темные три месяца, или солярная зима, продлятся с 6 ноября по 4 февраля. Сезоны года определяют по-разному. Например, астрономическая осень наступит 23 сентября и завершится 21 декабря в день зимнего солнцестояния. А метеорологическая осень сменит лето, когда средняя суточная температура воздуха не менее 5 дней подряд будет ниже плюс 15 градусов.
4: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 21 до 29 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 25 до плюс 28 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Одни артисты становятся символами своего времени, другие остаются с публикой на десятилетия. Александр Айвазов сумел сделать и то, и другое. Сегодня у него состоялась премьера новой песни «Не ты». Александр – одна из ярких звезд 90-х. Именно тогда вся страна пела его хиты «Лилии» и «Бабочка Луна». Музыкальное образование он получил в училище имени Гнесиных, а позже окончил ГИТИС. Со временем артист стал не только исполнителем, но и композитором, начав писать музыку для кино и телевизионных проектов. Сегодня Александр продолжает активно гастролировать, записывает новые песни и регулярно радует поклонников премьерами. Встречайте, Александр Айвазов. «Не ты».

0: Реклама.
1: Выгодное предложение уже в Буны Цифс АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буны Цифс АБЦ.
2: Урцима Тырдзинш. Мы открыты и каждый день ждем вас в гости. Свежие фермерские фрукты, овощи, молочные продукты, а также рыба и копченое мясо. Все от проверенных производителей. И не забудьте попробовать свежайший мед прямо от пчеловодов. А еще уличная еда со вкусами разных кухонь мира, продукты со всей Латвии и даже больше. Удобная бесплатная парковка. Подъезжайте, как вам удобно. Урцима Тырдзинш. Живое, вкусное, настоящее. Дзелзвас 38А. Место, куда хочется возвращаться.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Салецинтери. Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: люблю.
1: Для тех, кто спешит.
2: Для тех, кто едет налегке.
1: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Многие водители хотя бы один раз задавались этими вопросами. Можно ли смешивать моторные масла? Почему современные автомобили стали заметно крупнее своих предшественников? И всегда ли скрип тормозов означает неисправность? Давайте разбираться. Ситуация знакома многим. Уровень масла оказался ниже нормы, а под рукой канистра другого производителя. Что в этом случае делать? Специалисты говорят, в экстренной ситуации смешивать современные моторные масла можно, если они имеют одинаковую вязкость и соответствуют требованиям производителя автомобиля. Доехать до сервиса такой вариант позволит без серьезных последствий. Но постоянно так делать не стоит. У каждого производителя свой пакет присадок, и при регулярном смешивании свойства масла могут ухудшаться. Поэтому после такой вынужденной доливки лучше как можно скорее заменить масло полностью. Если поставить рядом автомобиль начала 2000-х и его современного преемника, разница будет заметна сразу. Новые машины стали шире, выше и тяжелее. Главная причина – безопасность. Современный автомобиль должен выдерживать гораздо более жесткие краш-тесты, поэтому в конструкции появились усиленные стойки кузова, дополнительные элементы защиты и зоны программируемой деформации. Добавьте к этому множество электронных систем безопасности, более сложную шумоизоляцию и требования к комфорту, и станет понятно, почему каждое новое поколение автомобилей постепенно прибавляет в размерах и весе. Скрип при торможении не всегда означает, что пора срочно ехать в сервис. Иногда причина вполне безобидная. Например, после дождя на тормозных дисках появляется тонкий слой ржавчины, который исчезает уже после нескольких торможений. Скрип могут вызывать и особенности состава современных тормозных колодок, особенно если они рассчитаны на длительный срок службы. Но если посторонний звук стал постоянным, усиливается или сопровождается вибрацией, откладывать диагностику не стоит. Причиной могут быть изношенные колодки, поврежденные диски или неисправность тормозного механизма. А с тормозной системой, как известно, лучше не экспериментировать. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном, юго-западном ветре температура воздуха будет колебаться от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в некоторых местах Латгала. В Риге переменная облачность с возможными кратковременными дождями. Ветер слабый, юго-западный. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
4: Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
5: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм евро 79. Кукурузный цыпленок 1 килограмм 3,59. И нарезанное филе атлантического лосося XXL 150 грамм 2,89. Lidl. Стоит того!
6: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешус-сервис».
7: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@dauzwedeba.lv

0: Реклама.
1: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билядэм, билишуссер.
4: Экономьте с Lidl Plus еще больше. С пятницы с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на ассортимент фруктов и овощей. Скидка 30% на ассортимент мяса для гриля. Скидка 30% на ассортимент мороженого. И скидка 30% на ассортимент хозяйственных товаров. Подробнее Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
5: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
6: Просто мне завидую.
5: Платина.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про Ригу.
1: В пятницу 7 августа на улице Уэровацетеса в Риге пройдут учения, во время которых Рижское самоуправление вместе с партнерами установит противомобильные заграждения, предназначенные для замедления передвижения сил противника в городской среде, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Цель учений – проверить и усовершенствовать способность задействованных служб действовать согласованно при возникновении угрозы государству. Учения пройдут с 9 до 19 часов на участке улицы Уэровацетеса от бульвара Узварас до пешеходного моста через Марупете. Наиболее активные практические работы запланированы с 10 до 15 часов. Во время учения специалисты с помощью тяжелой техники установят различные заграждения, используя бетонные блоки, металлические противотанковые ежи, бревна и другие элементы. Также будет проверено распределение территории на функциональные зоны и безопасная организация потока людей. Из соображений безопасности место проведения учений разделят на учебную зону, зону безопасности и зону ограниченного доступа. Организаторы подчеркивают, что это заранее запланированные учения и у жителей нет причин для беспокойства.
2: Про исследования.
1: Согласно данным опроса банка Цитаделы, рост расходов на продовольствие и транспорт по-прежнему вызывает наибольшие опасения у жителей Латвии. 66% опрошенных больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт. При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили, что их беспокоит увеличение арендных платежей или выплат по кредитам, а 13% опасаются подорожания отдыха и развлечений. 4% опрошенных заявили, что рост цен ни в одной из категорий их не волнует. Данные опроса показывают, что опасения жителей по поводу роста цен существенно различаются в разных возрастных группах. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше всего волнуют цены на продукты питания. Для жителей трудоспособного возраста в группах 30-39 и 40-49 лет особенно актуальны расходы на личный транспорт. А в группе 60-74 лет большую часть населения беспокоит рост цен на лекарства и медицинские услуги.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 21 до 29 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 25 до плюс 28 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Красная остановка.
1: Когда вечер уже близко, а дорога закончена, хочется вкусного и уютного ужина. Пиде – турецкая лепешка в форме лодочки, наполненная мясной начинкой и специями. Она родом из Востока, но отлично вписывается в домашнюю кухню. Изначально лепешку готовили в деревенских печах, прямо на горячем камне, а начинка зависела от того, что было под рукой – мясо, сыр, овощи или яйца. Со временем пиде стало популярным по всей Турции. В каждом городе его пекут по-своему, и в каждом доме уверены, что именно их рецепт самый правильный. Такое блюдо подают в семейном кругу, в уличных кафе и даже на праздниках как знак щедрости и уюта. Замесите тесто из теплого молока, дрожжей, растительного масла, яиц и соли. Тесто должно получиться мягким и эластичным. Когда оно подойдет, разделите на части и раскатайте в овальные лепешки. Для начинки возьмите смесь мясного фарша – свинина и говядина или баранина. Добавьте репчатый лук, болгарский перец, помидоры, чеснок и специи. Обжарьте до готовности, чтобы получилось вкусно и сочно. Затем выложите начинку на лепешки и сформируйте лодочки, загнув края. Поместите пиде на противень, смажьте яйцом и посыпьте сыром. Выпекайте в разогретой духовке при температуре около 200 градусов до золотистой корочки. Когда лепешки готовы, выложите их на блюдо, украсьте зеленью и подавайте горячими. Аромат свежей выпечки и мяса захватит внимание сразу. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.
2: Реклама. 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Joachim Miller. The Matrix. Иконическая музыка. Мощный звук. Визуал и энергия. На всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цитасантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цитасантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: В оптиках Vision Express большая распродажа оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
6: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
7: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
6: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал Цинтари.
7: Если чё, я пах.
6: Билеты в кассах Билеши Сервис.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Интересный факт. Для производства автомобиля необходимо в среднем 30 тысяч деталей. Это приблизительное число учитывает каждый винтик, шайбочку, маслосъемное кольцо, которые применяются в автомобиле. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.
1: Стучат колеса.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном, юго-западном ветре температура воздуха будет колебаться от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в некоторых местах Латгала. В Риге переменная облачность с возможными кратковременными дождями. Ветер слабый, юго-западный. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
0: Реклама. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
2: Экономьте с Lidl Plus еще больше. С пятницы с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на ассортимент фруктов и овощей. Скидка 30% на ассортимент мяса для гриля. Скидка 30% на ассортимент мороженого. И скидка 30% на ассортимент хозяйственных товаров. Подробнее Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
3: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о

0: «Имиградиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

0: Мотор.
1: Киноафиша. Программа «Киноафиша» приглашает вспомнить историю человека, который навсегда изменил мировую музыку. Фильм «Майкл». Масштабная биографическая драма, основанная на реальных событиях о жизни и творчестве короля поп-музыки. Фильм «Майкл» показывает путь Майкла Джексона от первых выступлений в составе группы «Jackson 5» до мировой славы. Зрители увидят, как будущая суперзвезда росла под жестким контролем отца, добивалась успеха благодаря невероятному труду и постепенно находила собственный творческий путь. Особое внимание в картине уделено созданию легендарного альбома «Триллер», который стал одним из самых успешных в истории музыки. Фильм также рассказывает о тяжелых испытаниях, с которыми столкнулся артист, включая серьезную травму во время съемок рекламного ролика. Картина показывает, как даже самые трудные моменты не смогли остановить его стремление к сцене. Фильм «Майкл» основан на реальных событиях и охватывает самые важные главы жизни короля. Главную роль исполнил племянник артиста Джаафар Джексон, а мировая премьера картины состоялась в 2026 году. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются! Rockset UK – официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
5: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
6: Просто мне завидую.
5: Платина. Судрабусы.

0: Backlash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
2: Прежнего.
3: Я знаю пароль.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про инициативы.
1: Министр юстиции Эдвард Смилтонс предлагает использовать для финансирования общественно значимых функций средства, которые в течение длительного времени остаются невостребованными на закрытых счетах иностранных резидентов и юридических лиц в финансовых учреждениях Латвии. Предложение касается только тех счетов, которые финансовое учреждение уже закрыло по собственной инициативе, но на которых остались денежные средства. Если клиент не востребует эти средства в течение 5 лет после закрытия счета, они смогут перейти в собственность государства, предлагает Министерство юстиции. Новый порядок не будет распространяться на физических лиц резидентов Латвии, а также на замороженные, арестованные или подлежащие взысканию средства. Согласно данным Латвийской ассоциации финансовой отрасли, на начало 2025 года в латвийских кредитных учреждениях насчитывалось более 39 тысяч таких счетов, на которых в общей сложности находилось почти 27 миллионов евро. По мнению Минюста, невостребованные в течение длительного времени средства можно было бы направить на финансирование общественно значимых инициатив, в том числе на помощь детям и молодежи.
3: Про энергетику.
1: Согласно последним данным Евростат, доля энергии из возобновляемых источников в валовом конечном потреблении энергии в ЕС достигла 26,2%. Для сравнения, в 2004 году, когда началось введение этой статистики, этот показатель составлял всего 9,6%. Это означает, что все больше энергии, которую мы повседневно используем, является зеленой, подчеркнул эксперт в области энергетики и исполнительный директор Eurowind Energy Артур Томс. По его словам, Латвия в этом топе на 4-м месте, после Швеции, Финляндии и Дании, и впереди своих соседей – Эстонии 6-е место и Литвы 7-е место. Наиболее впечатляющий результат зафиксирован в сфере электроэнергетики. По последним расчетам, уже 49,9% валового потребления электроэнергии в ЕС обеспечивают возобновляемые источники, что более чем втрое превышает уровень 2004 года – 15,9%. Эксперт отметил, что электроэнергетику с помощью ветропарков и солнечных станций озеленить проще и быстрее всего. А вот отопление домов и особенно транспорт декарбонизировать намного сложнее. Там все еще доминируют газ, нефть и уголь.
3: Про погоду.
4: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 21 до 29 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 25 до плюс 28 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

В любой день недели можно не только найти хороший повод, но также его отпраздновать. Например, в программе «По заявкам только для вас». Вот как раз на Авторадио Латвии начинается час приветов, пожеланий, поздравлений. Всем добро пожаловать. Меня зовут Владимир Тин, а начнем мы с поздравления в честь юбилея Вадима Швацкого. Сегодня ему исполняется 60. Известный и в прошлом футболист, играл в чемпионате Латвии по высшей лиге, где мы, собственно, и познакомились. Сейчас Вадик работает в такси и является большим другом Авторадио. В этот чудесный день поздравляю с юбилеем, желаю процветать, двигаться вперед, чтобы здоровье позволяло осуществлять задуманное, ну а в жизни все складывалось так, как ты захочешь. Но главное, чтобы всегда были силы, желания и открывалось второе дыхание. С днем рождения, Вадим! С юбилеем мы слушаем песню о дружбе в поздравительной передаче «Только для вас».

Как всем хорошо известно, музыка создает настроение, а хорошая музыка еще и облагораживает, делает нас немного лучше. Так что переходим, друзья, к музыкальным заявкам, а первую еще вчера прислала Оленька. Да, здесь так написано, мы не знакомы. Она пишет: «Добрый день, Авторадио. Если можно, передайте привет самому лучшему мастеру маникюра Инессе и песенку «Малиновая лада». Привет мы вам, Инесса, передаем, большой и горячий, а вот с песни вышла заковыка. Ее у нас не оказалось. Но есть другая, и не поверите, тоже на малиновую тему. От Ярослава Сумишевского. Правда, он пошел дальше, спел сразу про «Малиновые ночи», но надеюсь, что ничей маникюр во время звучания этой зажигательной песни не пострадает.

0: Реклама.
1: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
2: No 28. jūlija Peikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Brokoļi – jaunā cena 1,69 € gabalā, ietaupījums 30 centi. Iebiezināts piens ar cukuru 397 grami, jaunā cena 2,39 €, ietaupījums 30 centi. Maxima – lai nekā netrūktu!
3: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
4: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
5: Просто мне завидуешь.
4: Платина.
6: Мы следуем, ты как

и флэш. Relife Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

На Авторадио Латвия продолжается программа по заявкам только для вас. Нам пишет Маргарита. Здравствуйте, Владимир и передача ДДВ. Сегодня прозвучала песня, которую хочется слушать и слушать. Но если вам моя просьба доставляет хлопоты, вы напишите, пожалуйста. Я не буду использовать этот канал. С уважением, Маргарита. Что вам сказать? Мы работаем для вас, для наших слушателей. И если у вас есть пожелания, в том числе музыкальное, всегда стараемся выполнять, особенно в программе по заявкам, только для вас. Насколько понял, в данном случае речь идет о красивой лирике от проекта ATC и называется «Thinking of You» или «Думаю о тебе».

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами в восточной части страны кратковременные дожди. В Селии и Латгале возможны грозы. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, преимущественно в Курземе и Видземе. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 11. 16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу солнце на некоторое время будет закрыто облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 4 до 7, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 23 градусов.
0: Реклама.
2: «25 августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети «Билетсервис».
3: Выгодное предложение уже в бонусе в АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецимес АБЦ.
4: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Всем зале Цзинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность.

свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@dauzwedeba.lv

0: myself.
1: Реклама.
2: Большие города.
1: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билетсервис.
3: Tell us out, tell us the skies, the

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu. Aizpīk. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Если кто-то помнит, то начали мы программу по заявкам с темы дружбы. Ну а завершать будем, судя по всему, тоже на дружелюбной ноте. Добрый день, Авторадио. Пожалуйста, передайте привет моему другу Александру Всеволодовичу, который помогает мне с ремонтом дома. Это от Николая Ивановича. Передайте нам песню Боярского из фильма про мушкетеров. Да с превеликим удовольствием. Это будет отличный финал народной передачи только для вас, а продолжение будет завтра на том же месте в тот же час. Мы радуемся жизни под классной песней на Авторадио Латвия и слушаем Михаила Боярского «Как просили».

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыши. Потоки солнечного света у киоска ты стоишь, блестят обложками журнала.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про Латвию.
1: Через 15 лет в Латвии, по данным аналитического центра ЛАСЕР, останется 1 миллион 600 тысяч жителей. Без притока иммигрантов экономическое развитие страны станет невозможным, считает президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис. В последующие годы Латвия ежегодно будет терять около 18 тысяч жителей. Это население небольшого города, например, Цесиса или Тукумса, подчеркнул Ростовскис. Экономическое развитие возможно только при высокой рождаемости. Если рождаемость низкая, нужна эмиграция. При сокращении населения экономика не может развиваться. Это надо понять всем. Будет стагнация или падение. И мы, как общество, не сможем оплачивать социальные нужды и инфраструктуру, подчеркнул глава Латвийской торгово-промышленной палаты. По его мнению, решение надо принимать на общественно-политическом уровне. Нам нужна умно организованная эмиграция. И надо понимать, что за таких людей уже идет сильная борьба, и она будет только ужесточаться. Во всем западном мире рождаемость падает. В очень сложной ситуации также Китай и Япония, заявил Ростовскис. Он подчеркнул, что процесс нужно организовывать с умом, учитывая ошибки других стран.
2: Про Ригу.
1: В пятницу 7 августа на улице Уэровациетеса в Риге пройдут учения, во время которых Рижское самоуправление вместе с партнерами установит противомобильные заграждения, предназначенные для замедления передвижения сил противника в городской среде, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Цель учений – проверить и усовершенствовать способность задействованных служб действовать согласованно при возникновении угрозы государству. Учения пройдут с 9 до 19 часов на участке улицы Уэровациетеса от бульвара Узварас до пешеходного моста через Марупете. Наиболее активные практические работы запланированы с 10 до 15 часов. Во время учения специалисты с помощью тяжелой техники установят различные заграждения, используя бетонные блоки, металлические противотанковые ежи, бревна и другие элементы. Также будет проверено распределение территории на функциональные зоны и безопасная организация потока людей. Из соображений безопасности место проведения учений разделят на учебную зону, зону безопасности и зону ограниченного доступа. Организаторы подчеркивают, что это заранее запланированные учения и у жителей нет причин для беспокойства.
2: Про погоду.
1: В пятницу 7 августа в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.
1: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Одни артисты становятся символами своего времени, другие остаются с публикой на десятилетия. Александр Айвазов сумел сделать и то, и другое. Сегодня у него состоялась премьера новой песни «Не ты». Александр – одна из ярких звезд 90-х. Именно тогда вся страна пела его хиты «Лилии» и «Бабочка Луна». Музыкальное образование он получил в училище имени Гнесиных, а позже окончил ГИТИС. Со временем артист стал не только исполнителем, но и композитором, начав писать музыку для кино и телевизионных проектов. Сегодня Александр продолжает активно гастролировать, записывает новые песни и регулярно радует поклонников премьерами. Встречайте, Александр Айвазов. «Не ты».

0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
1: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде,

0: концертном зале «Дзинтарі». Білети в «Білешу-сервіс».
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой «Медус» каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты «Медус» с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты «Медус», обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билешу-сервис ОВ.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

Пусть пропахли руки дождем и бензином, пусть посеребрила виски седина. Радостно встречать тебя с маленьким сыном выйдет к перекрестку любовь.

Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Многие водители хотя бы один раз задавались этими вопросами. Можно ли смешивать моторные масла? Почему современные автомобили стали заметно крупнее своих предшественников? И всегда ли скрип тормозов означает неисправность? Давайте разбираться. Ситуация знакома многим. Уровень масла оказался ниже нормы, а под рукой канистра другого производителя. Что в этом случае делать? Специалисты говорят, в экстренной ситуации смешивать современные моторные масла можно, если они имеют одинаковую вязкость и соответствуют требованиям производителя автомобиля. Доехать до сервиса такой вариант позволит без серьезных последствий. Но постоянно так делать не стоит. У каждого производителя свой пакет присадок, и при регулярном смешивании свойства масла могут ухудшаться. Поэтому после такой вынужденной доливки лучше как можно скорее заменить масло полностью. Если поставить рядом автомобиль начала 2000-х и его современного преемника, разница будет заметна.

0: всегда означает, что пора срочно ехать в сервис. Иногда причина вполне безобидная. Например, после дождя на тормозных дисках появляется тонкий слой ржавчины, который исчезает уже после нескольких торможений. Скрип могут вызывать и особенности состава современных тормозных колодок, особенно если они рассчитаны на длительный срок службы. Но если посторонний звук стал постоянным, усиливается или сопровождается вибрацией, откладывать диагностику не стоит. Причиной могут быть изношенные колодки, поврежденные диски или неисправность тормозного механизма. А с тормозной системой, как известно, лучше не экспериментировать. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами в восточной части страны кратковременные дожди. В Селии и Латгале возможны грозы. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, преимущественно в Курземе и Видземе. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 11 16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу солнце на некоторое время будет закрыто облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 4 до 7, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 23 градусов.
1: Реклама.
3: «25 августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети «Билетсервис».
4: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
6: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтари».
5: Билеты «Билетшус Сервис».
7: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака воспринимает человека. Понимает ли питомец слова своего хозяина или реагирует только на интонацию и жесты? Каждый владелец разговаривает со своей собакой. Мы объясняем правила, делимся эмоциями, хвалим и иногда ругаем. Долгое время считалось, что собака улавливает лишь тон голоса, а сами слова для нее не имеют значения. Однако исследования показывают, что все устроено сложнее. В ходе экспериментов ученые наблюдали за работой мозга собак разных пород. Животным включали знакомые и нейтральные слова и фиксировали реакцию мозга. Оказалось, что собачий мозг обрабатывает речь похожим образом на человеческий. Одни области реагируют на значение слов, другие — на интонацию. Это означает, что собака воспринимает не только эмоции в голосе, но и сами слова. Собаки способны запоминать десятки и даже сотни слов. Чаще всего это те слова, которые регулярно звучат в определенных ситуациях. Хвалебные слова, команды и бытовые фразы постепенно связываются у собаки с конкретными действиями и последствиями. Даже без яркой интонации знакомые слова вызывают у нее интерес и ожидание одобрения. При этом нельзя с уверенностью сказать, что собака понимает слова так же, как человек. Скорее всего, она запоминает устойчивые связи между звучанием слова, эмоцией хозяина и результатом. Если произнести незнакомое слово с ласковой интонацией, собака поймет настроение. Если же сказать знакомое хвалебное слово нейтрально, она все равно уловит его значение, хотя реакция будет слабее. В дрессировке это особенно заметно. Собаки выполняют команды, опираясь на запоминание и ассоциации. При этом они часто реагируют не только на точную форму слова, но и на похожие варианты. Это говорит о развитом умении сопоставлять звуки и смысл ситуации. И пока мы учимся осознавать, как собака слышит и воспринимает нашу речь, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Пурцыматырдзинш. Мы открыты и каждый день ждем вас в гости. Свежие фермерские фрукты, овощи, молочные продукты, а также рыба и копченое мясо. Все от проверенных производителей. И не забудьте попробовать свежайший мед прямо от пчеловодов. А еще уличная еда со вкусами разных кухонь мира, продукты со всей Латвии и даже больше. Удобная бесплатная парковка. Подъезжайте, как вам удобно. Пурцыматырдзинш. Живое, вкусное, настоящее. Дзелзвас 38А. Место, куда хочется возвращаться.
3: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: и Миградиас. Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале Цзинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке! Calvin Harris.
2: Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Предлагается выплачивать родительское пособие полтора года и увеличить замещение дохода до 70%. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Министерство благосостояния предлагает с 1 января 2028 года выплачивать родительское пособие в течение единого периода продолжительностью 548 дней, а также увеличить размер замещения дохода до 70%. Цель реформы – сделать систему государственной поддержки более простой, понятной и финансово более выгодной, одновременно предоставив родителям больше возможностей для совмещения работы и семейной жизни, поясняют в Министерстве благосостояния. Новый подход предусматривают создание единого родительского пособия с единым периодом выплаты и более простыми условиями получения. Министерство предлагает установить продолжительность выплаты пособия в 548 дней или около 18 месяцев вместо действующих сейчас двух вариантов – 13 и 19 месяцев. Размер замещения дохода для всех социально застрахованных лиц планируется установить на уровне 70%. В настоящее время этот показатель зависит от выбранного периода выплаты пособия составляет 60 и 43,75%. Кроме того, планируется установить минимальный размер пособия, привязав его к медиане доходов, что позволит регулярно пересматривать его величину. Также Министерство благосостояния намерено сохранить в качестве постоянной нормы возможность для работающих родителей получать 75% назначенного пособия. Для реализации реформы планируется дополнительное финансирование примерно в размере 9 миллионов евро в год. Предложение было представлено Совету по демографическим вопросам, который поддержал дальнейшую разработку решения. Совет поручил Министерству до 1 ноября этого года подготовить необходимые поправки к нормативным актам.
2: Про природу.
1: В Латвии завершилась самая светлая часть года – солярное лето. И с 6 августа начинается солярная осень. Солярное лето продолжалось с 7 мая по 5 августа. Существует несколько способов определения времен года. Астрономическое лето в этом году началось 21 июня. Астрономическая осень наступит 23 сентября и завершится 21 декабря в день зимнего солнцестояния. Метеорологическая осень наступит после того, как среднесуточная температура воздуха будет держаться ниже плюс 15 градусов не менее 5 дней подряд. В этом году метеорологическое лето началось 1 июня.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, преимущественно в Курземе и Видземе. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу солнце на некоторое время будет закрыто облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 4 до 7, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Joachim Miller. The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
5: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джак.

0: 5 августа. Концертный зал Цинтари.
1: Если чё, я баха.
0: Билеты в кассах Билеш и Сервис.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Интересный факт. Пассажирская подушка безопасности срабатывает в среднем на 15 миллисекунд позже.
1: Почему это происходит? Все дело в давлении. Объем подушки водителя составляет в среднем 50 литров, а пассажира до 130 литров. Это значит, что при срабатывании такой системы небольшой салон автомобиля за мгновение уменьшается почти на 200 литров. Резкий перепад давления – это огромная нагрузка на барабанные перепонки, поэтому подушки безопасности имеют разное время срабатывания.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами в восточной части страны кратковременные дожди. В Селии и Латгале возможны грозы. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, преимущественно в Курземе и Видземе. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу солнце на некоторое время будет закрыто облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 4 до 7, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 23 градусов.
0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
3: Выгодное предложение уже в Бунэтипс АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунэтипс АБЦ.
2: Иногда достаточно не

0: несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Ашот Аракелян. Эх, 50, немного и немало.

0: Автомонитор.
1: Продолжаем следить за дорожной обстановкой в латвийской столице. Примерно с 4 часов стартовал час пик, и постепенно он набирает обороты. Смотрим на мониторы, здесь уже 6 баллов, дороги загружены ровно на 60%. Правда, это на 7% ниже среднего уровня для этого времени. 28 заторов разной степени сложности при средней скорости движения в черте города 23 км в час. Плотно на улице Юглас перед Малинас в сторону Бикернекского кольца. Здесь можно задержаться на 15 минут. А то и более. В обратном направлении пробка пока поменьше, до 10 минут. На Густава Земгалагатва перед Брибе с обеих сторон также движение затруднено. Сложно в районе моста Славу и круга Славу. На улице Латгалас по направлению к мосту скопилась очередь. Здесь можно оставить до 15 минут. На Карле Ульманя Гатва перед Лепой заторы в обоих направлениях. Тот, что в сторону Юрмалского шоссе, будет покруче, от 15 до 20 минут. Ну что ж, учитывайте дорожную обстановку и ограничения. Здесь выбор за вами, друзья. Либо остаться в пробке, либо поехать объездным маршрутом. Благо, что таковой имеется. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю удачных поездок и хорошего настроения в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Экономьте с Lidl Plus еще больше. С пятницы с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на ассортимент фруктов и овощей. Скидка 30% на ассортимент мяса для гриля. Скидка 30% на ассортимент мороженого. И скидка 30% на ассортимент хозяйственных товаров. Подробнее Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
3: Августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билетсервис.
4: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
5: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтари. Билеты уже в продаже на билишусервис.lv.
6: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
7: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтари. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтари. Билеты в кассах Билетсервис.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: слушаете Авторадио Латвия.
1: Я вас прошу, включите свет.
2: А ошибки мостиком падел на переулка.
0: Первое автомобильное радио.
1: Настя, подари мне один только взгляд.
3: Мечта!
0: Мой
4: любимый нежный лучик, разгоняющий злые тучи.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии рост розничной торговли в июне был выше, чем в среднем по ЕС. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Оборот розничной торговли в Латвии в июне этого года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличился на 4,8%, что больше, чем в среднем по Европейскому Союзу и Еврозоне, свидетельствуют опубликованные в четверг данные статистического бюро ЕС Евростат по 25 странам-участницам блока. Самый быстрый рост в июне зафиксирован в Люксембурге – плюс 8,3%, в Швеции – 7,2%, в Болгарии – 7,1%, в Литве – 5,8%, в Эстонии розничная торговля выросла на 0,2%. В свою очередь, в четырех странах-членах ЕС за этот период зафиксировано падение. В Румынии – минус 6,6%, в Австрии – минус 0,3%, в Бельгии и Германии в обеих странах – минус 0,1%. В странах ЕС, по которым доступны данные, оборот розничной торговли в июне в годовом исчислении вырос в целом на 1,2%, а в еврозоне – на 0,7%. По сравнению с предыдущим месяцем объем розничной торговли в июне в ЕС сократился на 0,1%, в еврозоне на 0,3%. В Латвии за месяц розничная торговля увеличилась на 0,7%, в Литве на 0,3%, в Эстонии на 0,9%.
0: Про полицию.
1: За последние месяцы в Рижском регионе полиция задержала несколько педофилов, а также мужчину, который пытался затащить женщину в лес, сообщили в госполиции. 21 мая около 21 часа 30 минут полиция получила вызов в Вецаке, где некий мужчина схватил женщину сзади, пытался затащить ее в лес. Женщина сопротивлялась и кричала, поэтому мужчина ее отпустил и скрылся с места происшествия. В связи с произошедшим был начат уголовный процесс по статье Уголовного закона о хулиганстве. После длительных разыскных мероприятий и анализа информации стражи порядка установили личность нападавшего и место его жительства. 1 июля за нападение был задержан мужчина 1980 года рождения, который уже имеет судимости за подобные преступления. 2 июля Рижский городской суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время продолжается досудебное расследование. Сотрудники Рижского Пардаугавского управления полиции 14 мая задержали мужчину 1977 года рождения, который подозревается в действиях сексуального характера в общественном месте в Иманте, недалеко от учебного заведения. К мужчине применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. 28 июня стражи порядка задержали мужчину 1966 года рождения, который обнажил половые органы в присутствии малолетних детей. К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 6 июля был начат уголовный процесс о развращении малолетнего лица. 7 июля в рамках процесса был задержан мужчина 1985 года рождения, к которому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. В свою очередь, в Зеемельском участке 18 июня был начат уголовный процесс в связи с тем, что в Малпилсе Сигулдского края на детской игровой площадке мужчина 1954 года рождения обнажил половые органы перед двумя малолетними девочками. Мужчина был задержан и 19 июня заключен под стражу.
0: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, преимущественно в Курземе и Видземе. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Одни артисты становятся символами своего времени, другие остаются с публикой на десятилетия. Александр Айвазов сумел сделать и то, и другое. Сегодня у него состоялась премьера новой песни «Не ты». Александр – одна из ярких звезд 90-х. Именно тогда вся страна пела его хиты «Лилии» и «Бабочка Луна». Музыкальное образование он получил в училище имени Гнесиных, а позже окончил ГИТИС. Со временем артист стал не только исполнителем, но и композитором, начав писать музыку для кино и телевизионных проектов. Сегодня Александр продолжает активно гастролировать, записывает новые песни и регулярно радует поклонников премьерами. Встречайте, Александр Айвазов. «Не ты».

0: Автомонитор.
1: Заранее сообщаем, что с понедельника, 10 августа, начнется реконструкция улицы Гертрудес на участке от Чака до Кришиня Барана. Из-за проведения работ будут существенные ограничения движения. Закроют маршрут первого троллейбуса, а также изменится порядок парковки автомобилей на стоянках в этом районе. Это в первую очередь касается жителей и тех, кто работает на улице Гертрудес. Теперь к текущему трафику. Пока все в рамках разумного, загруженность дорог за полчаса увеличилась с 6 до 7 баллов, а вот заторов стало заметно больше, их уже более 40. В течение ближайшего получаса затруднения будут только расти. Сейчас обратим внимание на самые сложные места. На Карле Ульманя-Гатва перед Лепая пробка в сторону Юрмалского шоссе уже превышает 20 минут. На Югле заторы перед Малина с в обоих направлениях на улице Юглас, равно как и на Густава-Земгала-Гатва перед Брибас, пробки с обеих сторон. В целом все привычно и нормальная обстановка при хорошей видимости. Тем не менее, будьте внимательны, особенно пересекая пешеходные переходы. Меня зовут Владимир Тин, я всем желаю безопасного движения и хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Все условия на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
4: Город затихает, огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
5: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

поняла я это только сейчас. Мне не нужно ни афиш, ни цветов. Мне не нужно ни друзей, ни врагов. Мне нужна моя родная семья. Дочка, мама, ты

Люди всякое про нас говорят, все решает, кто из нас виноват. Но с тобой мы знаем точный ответ. Виноватых в том, что прожито нет. Если

0: расскажу кому-то.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Многие водители хотя бы один раз задавались этими вопросами. Можно ли смешивать моторные масла? Почему современные автомобили стали заметно крупнее своих предшественников? И всегда ли скрип тормозов означает неисправность? Давайте разбираться. Ситуация знакома многим. Уровень масла оказался ниже нормы, а под рукой канистра другого производителя. Что в этом случае делать? Специалисты говорят, в экстренной ситуации смешивать современные моторные масла можно, если они имеют одинаковую вязкость и соответствуют требованиям производителя автомобиля. Доехать до сервиса такой вариант позволит без серьезных последствий. Но постоянно так делать не стоит. У каждого производителя свой пакет присадок, и при регулярном смешивании свойства масла могут ухудшаться. Поэтому после такой вынужденной доливки лучше как можно скорее заменить масло полностью. Если поставить рядом автомобиль начала 2000-х и его современного преемника, разница будет заметна сразу. Новые машины стали шире, выше и тяжелее. Главная причина – безопасность. Современный автомобиль должен выдерживать гораздо более жесткие краш-тесты, поэтому в конструкции появились усиленные стойки кузова, дополнительные элементы защиты и зоны программируемой деформации. Добавьте к этому множество электронных систем безопасности, более сложную шумоизоляцию и требования к комфорту, и станет понятно, почему каждое новое поколение автомобилей постепенно прибавляет в размерах и весе. Скрип при торможении не всегда означает, что пора срочно ехать в сервис. Иногда причина вполне безобидная. Например, после дождя на тормозных дисках появляется тонкий слой ржавчины, который исчезает уже после нескольких торможений. Скрип могут вызывать и особенности состава современных тормозных колодок, особенно если они рассчитаны на длительный срок службы. Но если посторонний

0: звук стал постоянным, усиливается или сопровождается вибрацией, откладывать диагностику не стоит. Причиной могут быть изношенные колодки, поврежденные диски или неисправность тормозного механизма. А с тормозной системой, как известно, лучше не экспериментировать. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами в восточной части страны кратковременные дожди. В Селии и Латгале возможны грозы. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, преимущественно в Курземе и Видземе. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу солнце на некоторое время будет закрыто облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 4 до 7, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 23 градусов.
1: Реклама.
3: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
4: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
5: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Joachim Miller. The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
6: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм, евро 79. Кукурузный цыпленок 1 килограмм, 3,59. И нарезанное филе атлантического лосося XXL 150 грамм, 2,89. Lidl. Стоит того!
7: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге. Уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
8: Просто мне завидуем.
7: Платина.

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.

0: Реклама.
1: Прошедший гангстер.
2: Августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билетсервис.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории

0: вокзале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Снижаем цены на овощи и фрукты. Опускаем цены в магазинах Lidl с понедельника. Помидоры на ветке 1 килограмм, евро 49. Огурец 1 штука, 99 центов. И молодой картофель в сетке 1 килограмм, 69 центов. Lidl. Стоит того.
2: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: края.
1: 103.2 FM.
2: Не забывайте, пока мы вместе.
3: Авторадио Латвия.
1: Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Резервистов в эту субботу ждут в мобилизационных центрах. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В субботу, 8 августа, национальные вооруженные силы развернут мобилизационные центры в Риге, Кулдиге, Валмере, Алуксне, чтобы отработать и усовершенствовать порядок по призыву граждан Латвии в вооруженные силы в кризисной ситуации. В мобилизационные центры прибудут граждане Латвии, подавшие заявки на добровольное обучение солдат запаса, оттуда записавшиеся на курс военной подготовки, который пройдет с 8 по 29 августа, доставят в школу пехоты в Алуксне. Занятия будут проходить очно в классах и на местности в форме лекций и практических полевых занятий со сдачей зачетов по теории и практике. В этот раз курс должны пройти 114 человек. Во время военной подготовки резервисты будут проходить активную службу, у них будет статус военнослужащего, а время обучения зачтется в их выслугу лет. Резервистов обеспечат жильем в казарме или в полевых условиях в палатке, форменной одеждой и необходимым инвентарем. За каждый день военных учений резервистам после окончания курса выплатят компенсацию в размере от 41 евро 75 центов в день. После успешного освоения курса резервисты примут присягу военнослужащего, получат удостоверение солдата запаса, мобилизационное предписание и будут зачислены в резерв национальных вооруженных сил в статусе солдата запаса, тем самым начав выполнять соответствующие обязанности. Раз в 4 года резервисты должны освежать свои военные навыки, для чего их призывают на очередные учения солдат запаса.
2: Про работу.
1: Хотя в настоящее время пенсионный возраст во всех странах Балтии составляет 65 лет, именно в Латвии ожидается самая короткая продолжительность трудовой жизни – 38,1 года. В Литве этот показатель составляет 38,6 года, в Эстонии – 41,5 года. Об этом свидетельствуют данные Евростат. Учитывающие ожидаемую продолжительность жизни, тенденции на рынке труда и другие факторы, средний показатель по Евросоюзу составляет 37,5 года. По оценке руководителя по работе с клиентами компании Биуро Байбе Розенталия на ожидаемую продолжительность трудовой жизни влияет совокупность нескольких факторов. Состояние здоровья населения, структура занятости, возможности для повышения квалификации, а также то, насколько долго люди остаются востребованными на рынке труда. Если ранее при приеме на работу нередко большое внимание уделялось возрасту кандидата, то сегодня все чаще решающее значение имеют профессиональные навыки, опыт и способность выполнять конкретную работу. Сам рынок труда побуждает пересматривать сложившиеся стереотипы о работе старшего возраста. Это означает, что более продолжительная трудовая жизнь зависит не только от желания или возможности самого человека работать, но и от готовности работодателей предоставлять опытным специалистам возможность продолжать профессиональную деятельность. Продление трудовой жизни могло бы смягчить негативные последствия, вызванные все более быстрым сокращением численности работников, приходящих на рынок труда, отмечает экономист банка СБ Дайнис Гашпуйтис. По его словам, в Латвии по-прежнему сохраняется сравнительно высокая смертность среди людей трудоспособных возраста. А меньшая продолжительность трудовой жизни тесно связана с более плохим состоянием здоровья. В результате жители Латвии в возрасте от 55 до 64 лет чаще преждевременно покидают рынок труда из-за проблем со здоровьем, недостатка навыков или условий труда.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, преимущественно в Курзаме и Видземе. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Что нового, друзья, вам рассказать про рижский трафик? Сегодня все идет по накатанной, то есть самая высокая загруженность дорог с 17 до 18. Примерно в половине шестого был зафиксирован сегодняшний максимум 8 баллов и 62 затора на весь город. Средняя скорость при этом упала до 18 км в час. Из хорошего, к этой минуте дороги освободились более чем на 40%, на монитор вновь вернулась пятерка. При этом остаются существенные затруднения, куда не стоит попадать, а лучше объехать, благо почти везде оптимальные маршруты имеются. На общем фоне выделяется Карля Ульманя-Гатве, причем крупные пробки перед улицей Лепая с обеих сторон. Примерно такая же картина на улице Юглас перед Малианас, где заторы в обоих направлениях. Еще одна крупная пробка в центре на участке Валдемара-Вантовый мост до улицы Мэнсила. Вот когда мост поставят на ремонт, этой пробки уже не будет, но зато появится много других. Это дело отдаленного будущего. Судя по всему, основные работы по ремонту Вантового моста начнутся в следующем году. На этом о трафике на сегодня, пожалуй, все. Меня зовут Владимир Тин. Будем внимательны и всем приятного вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: Пуржцы Матырдзинш. Мы открыты и каждый день ждем вас в гости. Свежие фермерские фрукты, овощи, молочные продукты, а также рыба и копченое мясо. Все от проверенных производителей. И не забудьте попробовать свежайший мед прямо от пчеловодов. А еще уличная еда со вкусами разных кухонь мира, продукты со всей Латвии и даже больше. Удобная бесплатная парковка. Подъезжайте, как вам удобно. Пуржцы Матырдзинш. Живое, вкусное, настоящее. Дзелзвас 38А. Место, куда хочется возвращаться.
3: Свежее, местное, без добавок. Свежее, местное, без добавок.
4: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
5: Свежее, местное, без добавок.
6: Свежее?
5: Свежее.
6: И местное?
5: Верно.
6: Без добавок?
5: Без добавок.
6: Очень хорошо.
4: Ух! Это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
0: Айспик. Нервы. Мой МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
7: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Интересный факт. Автомобиль как вариант спастись от нападения медведей.
1: Канада – живописная страна, которая известна не только живописной природой, но и разными хищниками. Жители городка Черчилль неоднократно сталкивались с белыми медведями и поэтому решили внедрить необычный способ спасения от них. Они никогда не закрывают двери собственных авто. Это необходимо для того, чтобы случайные прохожие, заметив на горизонте опасного хищника, могли спрятаться и тем самым спасти себе жизнь.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами в восточной части страны кратковременные дожди. В Селии и Латгале возможны грозы. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, преимущественно в Курземе и Видземе. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу солнце на некоторое время будет закрыто облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 4 до 7, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 23 градусов.
0: Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платин

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Экономьте с Lidl Plus еще больше. С пятницы с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на ассортимент фруктов и овощей. Скидка 30% на ассортимент мяса для гриля. Скидка 30% на ассортимент мороженого. И скидка 30% на ассортимент хозяйственных товаров. Подробнее Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтере» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@dauzveidība.lv

0: Остановка.
1: Когда вечер уже близко, а дорога закончена, хочется вкусного и уютного ужина. Пиде – турецкая лепешка в форме лодочки, наполненная мясной начинкой и специями. Она родом из Востока, но отлично вписывается в домашнюю кухню. Изначально лепешку готовили в деревенских печах, прямо на горячем камне, а начинка зависела от того, что было под рукой – мясо, сыр, овощи или яйца. Со временем пиде стало популярным по всей Турции. В каждом городе его пекут по-своему, и в каждом доме уверены, что именно их рецепт самый правильный. Такое блюдо подают в семейном кругу, в уличных кафе и даже на праздниках как знак щедрости и уюта. Замесите тесто из теплого молока, дрожжей, растительного масла, яиц и соли. Тесто должно получиться мягким и эластичным. Когда оно подойдет, разделите на части и раскатайте в овальные лепешки. Для начинки возьмите смесь мясного фарша – свинина и говядина или баранина. Добавьте репчатый лук, болгарский перец, помидоры, чеснок и специи. Обжарьте до готовности, чтобы получилось вкусно и сочно. Затем выложите начинку на лепешки и сформируйте лодочки, загнув края. Поместите пиде на противень, смажьте яйцом и посыпьте сыром. Выпекайте в разогретой духовке при температуре около 200 градусов до золотистой корочки. Когда лепешки готовы, выложите их на блюдо, украсьте зеленью и подавайте горячими. Аромат свежей выпечки и мяса захватит внимание сразу. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.
2: Реклама. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера. Пробирающие до мурашек. Гилл-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис АУВ.
3: Празднуем 30-летие Parkside. Откройте для себя наш ассортимент инструментов. С четверга. Станок для заточки сверл 19 евро. Строительный фен 9 евро. И органайзер для инструментов 9 евро. Lidl. Стоит того.
4: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Слана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Одни артисты становятся символами своего времени, другие остаются с публикой на десятилетия. Александр Айвазов сумел сделать и то, и другое. Сегодня у него состоялась премьера новой песни «Не ты». Александр – одна из ярких звезд 90-х. Именно тогда вся страна пела его хиты «Лилии» и «Бабочка Луна». Музыкальное образование он получил в училище имени Гнесиных, а позже окончил ГИТИС. Со временем артист стал не только исполнителем, но и композитором, начав писать музыку для кино и телевизионных проектов. Сегодня Александр продолжает активно гастролировать, записывает новые песни и регулярно радует поклонников премьерами. Встречайте, Александр Айвазов. «Не ты».

0: Реклама. 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane, Sander Van Dorn, Joachim Miller, It's a Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
5: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
5: Если чё, я пах.
4: Билеты в кассах «Билеш и сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами в восточной части страны кратковременные дожди. В Селии и Латгале возможны грозы. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, преимущественно в Курземе и Видземе. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу солнце на некоторое время будет закрыто облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 4 до 7, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 23 градусов.
0: Реклама. Рестораны

0: высший лид поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

Авторадио Латвия. Живой звук. Машина времени. За тех, кто в море. Запись выступления июнь 2015 года.

Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина.

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билишсервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Никуда, никуда нельзя укрыться нам.
1: Но откладывать жизнь никак нельзя.
0: Но откладывать жизнь никак нельзя. Никуда, никуда

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Мотор.
1: Киноафиша. Программа «Киноафиша» приглашает вспомнить историю человека, который навсегда изменил мировую музыку. Фильм «Майкл». Масштабная биографическая драма, основанная на реальных событиях о жизни и творчестве короля поп-музыки. Фильм «Майкл» показывает путь Майкла Джексона от первых выступлений в составе группы «Jackson 5» до мировой славы. Зрители увидят, как будущая суперзвезда росла под жестким контролем отца, добивалась успеха благодаря невероятному труду и постепенно находила собственный творческий путь. Особое внимание в картине уделено созданию легендарного альбома «Триллер», который стал одним из самых успешных в истории музыки. Фильм также рассказывает о тяжелых испытаниях, с которыми столкнулся артист, включая серьезную травму во время съемок рекламного ролика. Картина показывает, как даже самые трудные моменты не смогли остановить его стремление к сцене. Фильм «Майкл» основан на реальных событиях и охватывает самые важные главы жизни короля. Главную роль исполнил племянник артиста Джаафар Джексон, а мировая премьера картины состоялась в 2026 году. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоу Ми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоу Ми Арена. Билеты на Билетсервис АУВ.
4: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Joachim Miller. The Matrix. Иконическая музыка. Мощный звук. Визуал и энергия. На всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Интересный факт. Роковое число.
1: Сигнализация есть на каждом автомобиле. Но вряд ли владельцы задумывались о том, что при нажатии клавиши на брелке они могут столкнуться с трудностями. Все дело в том, что если вы нажмете на клавишу открывание более 300 раз, а авто будет располагаться вне зоны действия девайса, пульт потеряет синхронизацию с транспортным средством. В результате серьезная поломка и дорогостоящий ремонт.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами в восточной части страны кратковременные дожди. В Селии и Латгале возможны грозы. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, преимущественно в Курземе и Видземе. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу солнце на некоторое время будет закрыто облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 4 до 7, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 23 градусов.
0: Реклама.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси».

Авторадио Латвия. Живой звук. Иванушки Интернешнл. Тучи. Запись выступления сентябрь 2017 года.

0: Реклама.
1: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.

Вы слушаете Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио. Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: он и она.
1: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
2: Одни артисты становятся символами своего времени, другие остаются с публикой на десятилетия. Александр Айвазов сумел сделать и то, и другое. Сегодня у него состоялась премьера новой песни «Не ты». Александр – одна из ярких звезд 90-х. Именно тогда вся страна пела его хиты «Лилии» и «Бабочка Луна». Музыкальное образование он получил в училище имени Гнесиных, а позже окончил ГИТИС. Со временем артист стал не только исполнителем, но и композитором, начав писать музыку для кино и телевизионных проектов. Сегодня Александр продолжает активно гастролировать, записывает новые песни и регулярно радует поклонников премьерами. Встречайте, Александр Айвазов. «Не ты».

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами в восточной части страны кратковременные дожди. В Селии и Латгале возможны грозы. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, преимущественно в Курземе и Видземе. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу солнце на некоторое время будет закрыто облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 4 до 7, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 23 градусов.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

видится, привидится. С чего недолго загрустить? Не опустись, чтобы обидеться.

Авторадио Латвия. Живой звук. Андрей Державин. Не плачь, Алиса. Живое выступление 2018 года.

0: сделаем вид, что у нас очень много зрителей. Кстати, радиослушатели могут петь. Поем!
1: Прощай, Алиса.
0: Я прямо слышу, как они поют в своих машинах.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Вы знаете, словила себя на мысли, что Авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио.
1: В твоих глазах печать греха. Она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая труха.

0: Интересный факт. Максимальный пробег.
1: Вряд ли кто в момент приобретения автомобиля рассчитывает проехать на нем более нескольких сот тысяч километров. Но греческий таксист сломал все стереотипы. Он проехал на собственном автомобиле почти 5 миллионов километров. После этого мужчина сдал машину в музей и в обмен на нее получил новенький автомобиль.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами в восточной части страны кратковременные дожди. В Селии и Латгале возможны грозы. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, преимущественно в Курземе и Видземе. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу солнце на некоторое время будет закрыто облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 4 до 7, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 23 градусов.
2: 12.

Авторадио Латвия. Живой звук. Владимир Пресняков. Стюардесса по имени Жанна. Запись выступления июнь 2022 года.

0: 103.2 FM.
1: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами в восточной части страны кратковременные дожди. В Селии и Латгале возможны грозы. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, преимущественно в Курземе и Видземе. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу солнце на некоторое время будет закрыто облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 4 до 7, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 23 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Юрий Антонов. Нет тебя прекраснее. Живое выступление 2015 года.

Золотые хиты на Авторадио Латвия.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

Лиза. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

ведь это проводы любви. Для кого-то просто легкая погода, а ведь это проводы любви.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

Мы легкий сон, ланфрен, ланфра, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, ланфрен, ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, ланфра, лантатита, но слаще сна твои уста. И роза падает с куста тебе на грудь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.